0: много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Калибу самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске к чему призвал готовиться Владимир Путин, как получить ветерана труда и когда размер не имеет значения. Подробности далее. Готовиться к возвращению военнослужащих с линии боевого соприкосновения заранее призвал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин, назвав ключевой задачей решение проблемы СВО и поддержку семей участников спецоперации. Привел ТАСС слова российского лидера. Таким образом, наш верховный главнокомандующий подчеркнул, что нужно быть готовыми помогать героям и после их службы, в том числе с поиском работы. Для получения звания ветеран труда россиянину надо проработать в одной сфере не менее 15 лет, иметь необходимый страховой стаж 20 лет у женщин и четверть века у мужчин, а также работник должен быть отмечен наградами на федеральном или региональном уровнях, рассказал РИА Новости юрист Константин Турков, пояснив, что в СССР почетным работникам вручали соответствующую медаль как поощрение за долгие годы работы, однако преимуществ она не давала. Понятие ветеран труда с льготами и выплатами появилась с 1995 года и теперь дает право на денежные пособия, компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, включая аренду жилья, а также бесплатный проезд и компенсацию за медицинские услуги, причем перечень льгот расширяется в зависимости от региона нашей страны. Специалист добавил, что при переезде в другую область федеральные льготы сохраняются, тогда как региональные прекращают свое действие и необходимо обращаться в соответствующие службы по новому месту жительства. Крупные овощи часто оказываются невкусными, рассказал РИА Новости председатель общероссийской организации «Садоводы» Андрей Туманов, пояснив, что обычно сразу после выставки таких гигантов отвозят куда-нибудь на ферму и скармливают животным. Гонятся за размерами на своих участках чаще всего начинающие огородники, желающие похвастаться, но практического смысла в них нет. Растение отдает в рост все силы, в результате качество теряется. Овощи становятся водянистыми и пресными, отметил Туманов, добавив, что гораздо выгоднее, приятнее и вкуснее выращивать плоды маленькой или средней величины. Официальный курс доллара на 20 августа 85 рублей 12 копеек, курс евро 98 рублей 54 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.
11: Кто-то уже беспокоится о конце лета, кто-то о наступлении холода, но вот родители лихорадочно ожидают 1 сентября. По данным исследования, около 40% родителей испытывают сильный уровень тревоги перед началом учебного года. Главные причины стресса – переживания о мотивации ребенка к учебе, финансовые затраты на сборы и адаптация к новому режиму дня. В профессиональной поддержке перед началом учебного года в первую очередь нуждаются родители первоклассников и пятиклассников, школьников. Уровень их тревожности выше, чем у родителей остальных школьников. Как же снизить тревогу, рассказали специалисты. Это несколько, в принципе, достаточно простых шагов. За неделю до школы начните укладывать ребенка спать раньше, чтобы организм перестроился на нужный режим. И сами, что очень важно, тоже старайтесь спать побольше. Покупайте вещи постепенно, желательно не за один день до 1 сентября, и снизьте планку перфекционизма. Ребенок не обязан быть отличником, а ошибки – это нормальная часть учебы. Таким образом, вы сможете вернуть себе чувство безопасности и спокойствия. 11:06 в Магадане. Ты слушаешь радио «Карибу Арт». За пультом Наташа Белая. Всем большой привет. Ну а впереди Гузель Хасанова.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
10: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС». Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
11: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
12: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 20 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 16, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 18 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
1: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Зарплата жены – это ее зарплата. А зарплата мужа – это бюджет семьи. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет. Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
3: Не скажу так сразу точно.
2: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
3: А стоит? О них я слышал где-то.
2: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
3: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне, преклоняюсь.
2: Держи, дружище. 6144. Запомни, Адамант партнер надежный. Я ручаюсь.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Создайте дома особую атмосферу.

0: атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
1: Телефон 62-24-31.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago!
2: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Даша, запомни.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

Почему так пусто на моей душе? И почему сегодня будто сам не свой? Если я не твой, значит я ничей.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Снова в школу. Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов. Прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческий грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер, когда цель очевидна.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
8: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
9: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 20 августа известно как День виртуальных миров. Праздник в большей степени посвящен геймерам, которые проводят в видеоигровых мирах едва ли не больше времени, чем в реальности. Тут стоит сказать, что игровое расстройство сегодня официальная болезнь. При этом важно понимать, настоящая зависимость затрагивает всего до 3% игроков, то есть подавляющее большинство геймеров прекрасно контролируют свое увлечение. Для остальных же существуют рехабы, как те, где лечат наркоманию или алкоголизм. Кстати, официальный мировой рекорд по непрерывному нахождению за игрой составляет 144 часа. Его установил венгерский геймер Сабол Чеппе, который играл в Dance Dance Revolution в октябре 2024 года. Также в этот день, в 1634 году, на московском печатном дворе вышел первый российский букварь. Его составил и издал Василий Бурцов. Книга отличалась настоящим изяществом для своего времени. Впервые в русском книгопечатании для выделения букв, слогов и названий разделов был использован красный цвет. Тот самый прием, который мы сегодня знаем как красную строку. Букварем Бурцова пользовались целых 60 лет, вплоть до 1694 года. Для сравнения, ни один современный школьный учебник не продержался без переиздания и десятой доли этого срока. 20 августа 1946 года в Магадане появилось уникальное сооружение – деревянный водопровод. Он был самотечным и проходил от речки Каменушки до городских распределительных баков. На монтаж сооружения потребовалось 2 года, а прослужил он магаданцам более 10 лет. И, наконец, сегодня Всемирный день лени. История праздника ведет в Колумбию, в город Итагуи, где в 1984 году проходил ежегодный фестиваль промышленности, торговли и культуры. Организаторы решили назвать последний день фестиваля Всемирным днем лени и предложили участникам забыть о работе. Кстати, кому-то даже было не лень разработать классификацию лентяев. Так вот, согласно ей, есть 4 вида. Лентяй ослабленный, лентяй скучающий, лентяй неорганизованный и лентяй изобретатель. Благодаря которому мы пользуемся стиральной, посудомоечной и микроволновой машинами, доставками, роботами-пылесосами и много чем еще. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21.
13: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске, к кому у нашего президента возникли вопросы, когда нужно сразу прекращать телефонный разговор и какую главную ошибку жизни признали у себя россияне. Подробности далее.
14: Владимир Путин поручил главе администрации президента Антону Вайна разобраться с чиновниками, у которых нет амбиций, пишет РБК. Российский лидер напомнил, что программу по адаптации к технологическим изменениям прошли только чуть больше половины госслужащих, а вот к остальным возникают вопросы, особенно на фоне необходимости активного внедрения искусственного интеллекта, а также других современных технологий в работу государства. Если по телефону прозвучала просьба перевести деньги на безопасный счет, значит, с вами общаются мошенники. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить разговор, заявил в беседе с ТАСС начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин, подчеркнув, что данная фраза должна стать кодовой для любого человека, чтобы он немедленно положил трубку. Электронные платежные средства и банковские счета, созданные финансовыми организациями, уже являются безопасными по умолчанию, кроме случаев, когда доверчивый пользователь сам предоставляет кому-либо доступ. Самой серьезной финансовой ошибкой россияне считают жизнь непосредством. Об этом пишут «Известия», ознакомившись с результатом исследования Marketplace, аналитики которого также отметили признание респондентов в спонтанных дорогих покупках и отсутствии накоплений на непредвиденные расходы. Почти каждый второй не изучал условия финансовых продуктов перед оформлением, столько же брали кредит без четкого плана погашения, а треть необдуманно вкладывали деньги. При этом почти 40% опрошенных гордятся умением экономить и считают бережливость важной частью личной финансовой стратегии, а каждый четвертый не воспринимает заработок как показатель собственной ценности. Официальный курс доллара на 20 августа 85 рублей 12 копеек, курс евро 98 рублей 54 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
12: Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Новости на радио Карибу Арт.
5: А что может застать врасплох? Будь готов к ней! В прямом эфире на 104.2.
6: Раздаем подарки.
5: Нужно лишь проявить смекалку.
11: На Карибу Арт. Лови удачу.
5: Слушать Карибу — простая задача.
7: Лови удачу на Карибу Арт. Это значит, что четверг продолжим призами от партнера нашего розыгрыша — компании «Винат», которая предлагает большой ассортимент строительных материалов. Для постоянных покупателей действует система скидок и приятных бонусов. Для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Это предприятие – давний партнер нашего розыгрыша, ну а находится «Винат» по адресу Пролетарская, 237, режим работы с 10 до 18.00 в будни. Для удобства о наличии товара можно также уточнить и по телефону 65-06-88. Так что ровно в 12.30 встречаемся на этом же месте, а пока впереди любимые хиты. За пультом Наташа Белая.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
8: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
7: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
9: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 20 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 18 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Дамская сумочка – это не аксессуар, в котором главное фасон. А чтобы туда влезла банка с супом на работу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
3: Удача может застать врасплох. Будь готов к ней!
4: В прямом эфире на 104.2.
3: Раздаем подарки.
4: Нужно лишь проявить смекалку.
2: На Карибу Арт. Лови удачу.
4: Слушать Карибу – простая задача.
5: Номер 62300 объявляется открытым. Чтобы зарядиться отличным настроением и получить призы, которые любезно предоставляет партнер нашего розыгрыша – компания «Винат». Здесь вы найдете большой ассортимент сухих смесей, в том числе технических жидкостей и кислот, а также другую разнообразную продукцию. Все это по адресу Пролетарская, 237, в будни с 10 до 18.00. А наличие товара также можно уточнить по телефону 650688. Ну а пока продолжаем день под любимую музыку на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов лечить надо. Это залог здоровья зачатков постоянно.

0: коронных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
0: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.

слушать уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-5602.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: кто из античности встал в ряды вооруженных сил РФ? Почему плохо, когда считаешь, что самый умный, и не надо печалиться, что именно впереди, по мнению россиян? Подробности далее. Спущенная на воду в этот понедельник подводная лодка «Хабаровск» была создана для атомных вплоть до 6 торпед «Посейдон», заявил в беседе с лентой.ру военный эксперт Алексей Леонков, отметив, что на Западе таких сюрпризов боятся из-за того, что против них нет оружия. На глубине порядка километра торпеда разгоняется до 200 км в час, идет по замысловатому маршруту, а когда ее обнаружат, причем если обнаружат, то будет уже бесполезно что-либо делать. Термоядерная боевая часть «Посейдона» способна вывести из строя и корабельное соединение, и береговую оборону. Вероятно, морские боги из мифологии Древней Греции, вставшие на сторону России, должны завершать работу, проделанную баллистическими ракетами в ответ на агрессию врага. Скорее всего, подводное оружие будет использоваться вместе с буревестниками, которые выведут из строя наземную инфраструктуру. Таким образом, ответ нашего возмездия окажется тотальным. Спрос на разработчиков, автоматизаторов или неофициально специалистов так называемого вайб-кодинга в нашей стране, по данным платформы HeadHunter, в прошлом году вырос почти на треть, однако работодатели тоже не спят и начали выводить обманщиков на чистую воду. Так, согласно публикации канала «База», GoLang-программист из Москвы устроился в крупную IT-компанию только в конце мая, а уже в начале августа им заинтересовалась служба безопасности. Среди претензий – ложные сведения при трудоустройстве, подлог документов и передача конфиденциальной информации посторонним. У парня интересуется, знаком ли ему кодекс от OpenAI и ShadowHint, сервис, подсказывающий ответы на созвонах незаметно для собеседника, а также откуда взялась выписка из трудовой и не подделывал ли он ее сам. Сейчас умник под служебным расследованием и проверкой на полиграфе. Не надо печалиться, вся жесть впереди. Доля россиян, считающих, что самые трудные времена для страны еще впереди, достигла рекордных 2/3. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Последний раз такой показатель фиксировали почти 5 лет назад, когда из-за пандемии вводили QR-коды для общественных мест. Официальный курс доллара на 20 августа – 85 рублей 12 копеек. Курс евро – 98 рублей 54 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий. Служба новостей.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Мегавольт», 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
5: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 20 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 18 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 20 августа.
5: Овен.
4: Влияние позитивных тенденций сосредоточено на личной сфере, и с точки зрения романтических отношений этот день обещает быть необыкновенно приятным. На работе ситуация складывается благоприятная, но не обещающая легких побед. Не стоит бросаться на все существующие амбразуры, проявляя чудеса трудового энтузиазма.
5: Телец.
4: Удачный и богатый событиями день. Ваша задача – не переутомляться и беречь себя. В работе можно добиться определенных успехов, однако важно не пренебрегать выполнением повседневных обязанностей ради достижения высокой, но сомнительной цели.
5: Близнецы.
4: Соблюдайте осторожность. Сложных ситуаций будет немало, и вряд ли вы сможете найти наилучший выход из них, если будете действовать под влиянием эмоций. Нежелательные долгие поездки, а также любые утомительные занятия. Однообразная работа окажет угнетающее воздействие.
5: Рак.
4: Благоприятный день, удача на вашей стороне, можно действовать решительно и быстро. Очень удачным будет этот день для тех, кому предстоят встречи с родственниками, какие-то семейные мероприятия или домашние дела.
5: Лев.
4: Обратите особое внимание на свои отношения с любимым человеком. Можно достичь заметных успехов в работе, справиться с задачами, которые долгое время казались неразрешимыми вашим коллегам и деловым партнерам.
5: Дева.
4: Ваша сила в умении находить общий язык с совершенно разными людьми. Финансовая ситуация довольно сложна, однако разумной экономии будет вполне достаточно для того, чтобы спасти положение. Не отказывайте себе в удовольствии провести время со старыми друзьями или просто людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы.
5: Весы.
4: На вашей улице праздник, но далеко не все готовы искренне радоваться этому приятному факту. Появляется возможность добиться значительных профессиональных успехов. Звезды не имеют ничего против вашего активного участия в светской жизни и обещают массу интересных знакомств, возможностей для кокетства и флирта.
5: Скорпион.
4: Улучшить состояние своих профессиональных дел вы сможете благодаря полезным знакомствам и личному обаянию. Легко даются профессиональные и личные контакты. В романтических отношениях важно уважение к традициям. Это не самый подходящий момент для инноваций и разного рода психологических экспериментов.
5: Стрелец.
4: Благоприятный день для любого общения, проведения переговоров и встреч, задушевных бесед с друзьями и романтических признаний. Денежные поступления незначительные, но в ваших силах правильно распорядиться имеющимися средствами, избежав напрасных расходов. Будьте осторожны в поездках, стремление к перемене мест может иметь не самые приятные последствия.
5: Козерог.
4: Сфера семейных отношений находится под влиянием негативных тенденций, и именно на нее вам следует обратить особое внимание. День для работы весьма хорош, события развиваются в соответствии с вашими ожиданиями, поэтому можно спокойно воплощать в жизнь свои планы, не опасаясь неприятных сюрпризов.
5: Водолей.
4: День неоднозначный, серьезных поводов для жалоб нет, но и на подарки судьба вряд ли расщедрится. Не стоит посещать многолюдные мероприятия, затягивающиеся допоздна вечеринки. Не нарушайте обещаний, данных любимому человеку. Сегодня вам это вряд ли простят.
5: Рыбы.
4: Приятный день, вполне гармоничный и полный интересных событий. Очень остра ваша интуиция, это окажется весьма полезно и с профессиональной, и с личной точки зрения. Общительность, дружелюбие и обаяние, свойственные представителям данного знака, выражены сегодня особенно ярко. Есть шанс прекрасно провести время.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей.

0: ручным и автоматическим управлением, а также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
1: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса, 74Б, и «Цветы любви» на Берзина, 9А, предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
6: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Даша, за платкой.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
9: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
8: Я даже знаю, про кого вы говорите.
9: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
8: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
10: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
9: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
12: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске к чему призвал готовиться Владимир Путин, как получить ветерана труда и когда размер не имеет значения. Подробности далее. Готовиться к возвращению военнослужащих с линии боевого соприкосновения заранее призвал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин, назвав ключевой задачей решение проблемы СВО и поддержку семей участников спецоперации. Привел ТАСС слова российского лидера. Таким образом, наш верховный главнокомандующий подчеркнул, что нужно быть готовыми помогать героям и после их службы, в том числе с поиском работы. Для получения звания ветеран труда россиянину надо проработать в одной сфере не менее 15 лет, иметь необходимый страховой стаж 20 лет у женщин и четверть века у мужчин, а также работник должен быть отмечен наградами на федеральном или региональном уровнях, рассказал РИА Новости юрист Константин Турков, пояснив, что в СССР почетным работникам вручали соответствующую медаль как поощрение за долгие годы работы, однако преимуществ она не давала. Понятие ветеран труда с льготами и выплатами появилась с 1995 года и теперь дает право на денежные пособия, компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, включая аренду жилья, а также бесплатный проезд и компенсацию за медицинские услуги, причем перечень льгот расширяется в зависимости от региона нашей страны. Специалист добавил, что при переезде в другую область федеральные льготы сохраняются, тогда как региональные прекращают свое действие и необходимо обращаться в соответствующие службы по новому месту жительства. Крупные овощи часто оказываются невкусными, рассказал РИА Новости председатель общероссийской организации «Садоводы» Андрей Туманов, пояснив, что обычно сразу после выставки таких гигантов отвозят куда-нибудь на ферму и скармливают животным. Гонятся за размерами на своих участках чаще всего начинающие огородники, желающие похвастаться, но практического смысла в них нет. Растение отдает в рост все силы, в результате качество теряется. Овощи становятся водянистыми и пресными, отметил Туманов, добавив, что гораздо выгоднее, приятнее и вкуснее выращивать плоды маленькой или средней величины. Официальный курс доллара на 20 августа 85 рублей 12 копеек, курс евро 98 рублей 54 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42. Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
2: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 20 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 18 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Вырос – это когда сочинение на тему «Как я провел лето» можно написать в двух словах – на работе. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Даша, заплачь.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото и спецтехнику, а также генеральные грузы?
3: Надежность и качество.
4: Адамант, молодцы.
5: Достойный сервис.
3: Адамант, да. Индивидуальный подход. Наш ответ – Адамант.
2: Победа знатоков. Это Адамант.
6: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. В компании «Герлеон» грандиозная акция «Налетай, линолеум разбирай». Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 20 августа известно как День виртуальных миров. Праздник в большей степени посвящен геймерам, которые проводят в видеоигровых мирах едва ли не больше времени, чем в реальности. Тут стоит сказать, что игровое расстройство сегодня официальная болезнь. При этом важно понимать, настоящая зависимость затрагивает всего до 3% игроков, то есть подавляющее большинство геймеров прекрасно контролируют свое увлечение. Для остальных же существуют рехабы, как те, где лечат наркоманию или алкоголизм. Кстати, официальный мировой рекорд по непрерывному нахождению за игрой составляет 144 часа. Его установил венгерский геймер Сабол Чеппе, который играл в Dance Dance Revolution в октябре 2024 года. Также в этот день, в 1634 году, на московском печатном дворе вышел первый российский букварь. Его составил и издал Василий Бурцов. Книга отличалась настоящим изяществом для своего времени. Впервые в русском книгопечатании для выделения букв, слогов и названий разделов был использован красный цвет. Тот самый прием, который мы сегодня знаем как красную строку. Букварем Бурцова пользовались целых 60 лет, вплоть до 1694 года. Для сравнения, ни один современный школьный учебник не продержался без переиздания и десятой доли этого срока. 20 августа 1946 года в Магадане появилось уникальное сооружение – деревянный водопровод. Он был самотечным и проходил от речки Каменушки до городских распределительных баков. На монтаж сооружения потребовалось 2 года, а прослужил он магаданцам более 10 лет. И, наконец, сегодня Всемирный день лени. История праздника ведет в Колумбию, в город Итагуи, где в 1984 году проходил ежегодный фестиваль промышленности, торговли и культуры. Организаторы решили назвать последний день фестиваля Всемирным днем лени и предложили участникам забыть о работе. Кстати, кому-то даже было не лень разработать классификацию лентяев. Так вот, согласно ей, есть 4 вида. Лентяй ослабленный, лентяй скучающий, лентяй неорганизованный и лентяй изобретательный, благодаря которому мы пользуемся стиральной, посудомоечной и микроволновой машинами, доставками, роботами-пылесосами и много чем еще. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8 914 850 26 88.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
2: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
3: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
2: Все просто с «Магадан Энерго».
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
6: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 21 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Стендап-тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Неряшливость – признак распада личности, но и стремление к порядку – один из симптомов шизофрении. А если нет разницы, то зачем пылесосить?
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
7: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
9: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
11: Даш,

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: надо, нет.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
10: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все! Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
12: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Счастье в том, что вместе мы...
1: Реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая, 13/1.
3: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
6: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных.
5: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 21 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Терминология на Карибу.
1: Мерч – это сленговое обозначение разного рода продукции с определенной символикой или атрибутикой. Английское слово «мерчендайз» означает «товары» или «продукция», а мерч – его укороченный сленговый вариант.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология –

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
10: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
11: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Даша, заплачь.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
9: Welcome to Chicago!
8: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске, к кому у нашего президента возникли вопросы, когда нужно сразу прекращать телефонный разговор и какую главную ошибку жизни признали у себя россияне. Подробности далее. Владимир Путин поручил главе администрации президента Антону Вайна разобраться с чиновниками, у которых нет амбиций, пишет РБК. Российский лидер напомнил, что программу по адаптации к технологическим изменениям прошли только чуть больше половины госслужащих, а вот к остальным возникают вопросы, особенно на фоне необходимости активного внедрения искусственного интеллекта, а также других современных технологий в работу государства. Если по телефону прозвучала просьба перевести деньги на безопасный счет, значит, с вами общаются мошенники. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить разговор, заявил в беседе Стас начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин, подчеркнув, что данная фраза должна стать кодовой для любого человека, чтобы он немедленно положил трубку. Электронные платежные средства и банковские счета, созданные финансовыми организациями, уже являются безопасными по умолчанию, кроме случаев, когда доверчивый пользователь сам предоставляет кому-либо доступ. Самой серьезной финансовой ошибкой россияне считают жизнь непосредством. Об этом пишут «Известия», ознакомившись с результатом исследования Marketplace, аналитики которого также отметили признание респондентов в спонтанных дорогих покупках и отсутствии накоплений на непредвиденные расходы. Почти каждый второй не изучал условия финансовых продуктов перед оформлением, столько же брали кредит без четкого плана погашения, а треть необдуманно вкладывали деньги. При этом почти 40% опрошенных гордятся умением экономить и считают бережливость важной частью личной финансовой стратегии, а каждый четвертый не воспринимает заработок как показатель собственной ценности. Официальный курс доллара на 20 августа 85 рублей 12 копеек, курс евро 98 рублей 54 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
4: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
6: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Первое магаданское радио представляет.
7: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Лучшая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 21 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 21 августа.
3: Овен.
2: Овны потратят немало сил и времени на преодоление трудностей, которые сами же и создали. Родственники могут скептически отнестись к вашим новым идеям, оценить критически то, что вы склонны считать своими важными достижениями. Будьте терпеливы, не всегда признание даже в собственной семье приходит сразу.
3: Телец.
2: Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений. Улучшатся отношения стабильных пар. Достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.
3: Близнецы.
2: День непростой, но оставляющий шанс достичь успеха. Ваша основная задача – действовать последовательно и не менять своих целей и приоритетов. Старайтесь относиться спокойно к замечаниям родственников. Критики в ваш адрес прозвучит немало, но и в ней вы наверняка найдете элемент неподдельного сочувствия и поддержки.
3: Рак.
2: Очень высок жизненный потенциал, и нет ни одной цели, которую вы сегодня не могли бы достичь. День прекрасно подходит для отдыха, вы можете выбрать любое занятие, которое вам действительно по душе. Звезды сделают все возможное, чтобы времяпрепровождение оказалось приятным.
3: Лев.
2: У вас будет немало поводов похвастаться своими достижениями и победами, однако аудиторию следует выбирать благодарную. Нет никакой необходимости дразнить недоброжелателей. Не исключены финансовые трудности, однако это не помешает вам осуществить все свои желания. Прекрасный день для общения с родственниками.
3: Дева.
2: День незаурядных успехов и важных побед. В вашей жизни происходят заметные перемены к лучшему. Любые отношения, начавшиеся в этот день, будут длительными и серьезными. День подходит для поездок, особенно если отправиться в путь вас заставляют семейные дела.
3: Весы.
2: Правильная организация труда – необходимые условия успехов в работе. Крайне нежелательно проявлять легкомыслие, откладывать дела или доверять защиту своих интересов малознакомым людям. Вероятные проблемы в личной жизни. Основная причина трудностей в том, что вы не можете уделить любимому человеку достаточно времени и внимания.
3: Скорпион.
2: Противоречивый и беспокойный день. Поддержка членов семьи позволит вам сравнительно быстро справиться с домашними и личными проблемами, выбрать правильную линию поведения, преодолеть трудности в общении. Не пытайтесь внести значительные перемены в романтические отношения.
3: Стрелец.
2: Несмотря на некоторые трудности и сложности, день пройдет удачно. Ваш творческий и деловой потенциал весьма велик. Это подходящий день для семейных праздников, а также любого неформального общения. Необходимость провести много времени на людях вас не пугает, а незаурядное личное обаяние поможет привлечь представителей противоположного пола.
3: Козерог.
2: День неоднозначный, вероятность достижения значительных успехов невелика. Старайтесь не проявлять излишней требовательности по отношению к любимому человеку. Ваши отношения входят в непростую фазу, когда терпение и снисходительность друг к другу становятся совершенно необходимыми.
3: Водолей.
2: День очень удачный, но вы даже самое благоприятное стечение обстоятельств склонны видеть в мрачном свете. Решительность и целеустремленность – залог профессиональных успехов и быстрого решения любых стоящих перед вами проблем.
3: Рыбы.
2: Жизненный потенциал очень высок, но на деловой активности, увы, это никак не сказывается. Отношения с близкими стабильны и приятны, можно не опасаться неприятных сюрпризов и серьезных проблем. Интуиция подскажет вам, как следует вести себя в сложных ситуациях.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия. яркие звезды.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Счастье – это когда предыдущие проблемы решены, а новые еще не наступили.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: часу ночи. Телефон 212-39.
1: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Даша, заплаткой.

уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
5: Магадан. Встречай «Падл». Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
7: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: кто из античности встал в ряды вооруженных сил РФ? Почему плохо, когда считаешь, что самый умный, и не надо печалиться, что именно впереди, по мнению россиян? Подробности далее. Спущенная на воду в этот понедельник подводная лодка «Хабаровск» была создана для атомных вплоть до 6 торпед «Посейдон», заявил в беседе с лентой.ру военный эксперт Алексей Леонков, отметив, что на Западе таких сюрпризов боятся из-за того, что против них нет оружия. На глубине порядка километра торпеда разгоняется до 200 км в час, идет по замысловатому маршруту, а когда ее обнаружат, причем если обнаружат, то будет уже бесполезно что-либо делать. Термоядерная боевая часть «Посейдона» способна вывести из строя и корабельное соединение, и береговую оборону. Вероятно, морские боги из мифологии Древней Греции, вставшие на сторону России, должны завершать работу, проделанную баллистическими ракетами в ответ на агрессию врага. Скорее всего, подводное оружие будет использоваться вместе с буревестниками, которые выведут из строя наземную инфраструктуру. Таким образом, ответ нашего возмездия окажется тотальным. Спрос на разработчиков, автоматизаторов или неофициально специалистов так называемого вайб-кодинга в нашей стране, по данным платформы HeadHunter, в прошлом году вырос почти на треть, однако работодатели тоже не спят и начали выводить обманщиков на чистую воду. Так, согласно публикации канала «База», GoLang-программист из Москвы устроился в крупную IT-компанию только в конце мая, а уже в начале августа им заинтересовалась служба безопасности. Среди претензий – ложные сведения при трудоустройстве, подлог документов и передача конфиденциальной информации посторонним. У парня интересуется, знаком ли ему кодекс от OpenAI и Shadowhint, сервис, подсказывающий ответы на созвонах незаметно для собеседника, а также откуда взялась выписка из трудовой и не подделывал ли он ее сам. Сейчас умник под служебным расследованием и проверкой на полиграфе. Не надо печалиться, вся жесть впереди. Доля россиян, считающих, что самые трудные времена для страны еще впереди, достигла рекордных 2/3. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Последний раз такой показатель фиксировали почти 5 лет назад, когда из-за пандемии вводили QR-коды для общественных мест. Официальный курс доллара на 20 августа – 85 рублей 12 копеек. Курс евро – 98 рублей 54 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Музыка для истинных ценителей.
7: Время эстетов на Карибу. You're a hot mess.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 21 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: На личном фронте у меня как на банкете. Что предлагают, не беру. То, что хочется, далеко находится. Приходится делать вид, что не голоден.
2: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». Танк и «Хавейл». «С-Моторс». Топовые модели «Черри» – тоже «С-Моторс». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «С-Моторс». Новые автомобили Магадана живут здесь. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецовая 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Снова в школу. Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов. Прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
7: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
6: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
8: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Первое магаданское радио представляет.
3: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 21 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» — профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» — партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: На Карибу. На Карибу.
1: Композитный. Составной. Сложный. Смешанный.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте

0: себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
1: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
2: Тотальная свежесть на Карибу.
3: Даша, заплачь.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмон». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Удачный шашлык в мясном номер 1. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1. Телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
3: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет. Радио-шоу Magic Sound.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото и спецтехнику, а также генеральные грузы?
3: Надежность и качество.
4: Адамант, молодцы.
5: Достойный сервис.
3: Адамант, да. Индивидуальный подход.
6: Наш ответ – Адамант.
2: Победа знатоков. Это Адамант.
7: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
13: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
14: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
15: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
16: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
17: Welcome to Chicago!
16: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
18: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-5602.
19: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Gangnam Style.
1: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон — территория низких цен. По данным синоптиков, 21 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
2: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
7: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон.

секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 21 августа.
7: Овен.
8: Овны потратят немало сил и времени на преодоление трудностей, которые сами же и создали. Родственники могут скептически отнестись к вашим новым идеям, оценить критически то, что вы склонны считать своими важными достижениями. Будьте терпеливы, не всегда признание даже в собственной семье приходит сразу.
7: Телец.
8: Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений. Улучшатся отношения стабильных пар. Достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.
7: Близнецы.
8: День непростой, но оставляющий шанс достичь успеха. Ваша основная задача – действовать последовательно и не менять своих целей и приоритетов. Старайтесь относиться спокойно к замечаниям родственников. Критики в ваш адрес прозвучит немало, но и в ней вы наверняка найдете элемент неподдельного сочувствия и поддержки.
7: Рак.
8: Очень высок жизненный потенциал, и нет ни одной цели, которую вы сегодня не могли бы достичь. День прекрасно подходит для отдыха, вы можете выбрать любое занятие, которое вам действительно по душе. Звезды сделают все возможное, чтобы времяпрепровождение оказалось приятным.
7: Лев.
8: У вас будет немало поводов похвастаться своими достижениями и победами, однако аудиторию следует выбирать благодарную. Нет никакой необходимости дразнить недоброжелателей. Не исключены финансовые трудности, однако это не помешает вам осуществить все свои желания. Прекрасный день для общения с родственниками.
7: Дева.
8: День незаурядных успехов и важных побед. В вашей жизни происходят заметные перемены к лучшему. Любые отношения, начавшиеся в этот день, будут длительными и серьезными. День подходит для поездок, особенно если отправиться в путь, вас заставляют семейные дела.
7: Весы.
8: Правильная организация труда – необходимые условия успехов в работе. Крайне нежелательно проявлять легкомыслие, откладывать дела или доверять защиту своих интересов малознакомым людям. Вероятные проблемы в личной жизни – основная причина трудностей в том, что вы не можете уделить любимому человеку достаточно времени и внимания.
7: Скорпион.
8: Противоречивый и беспокойный день. Поддержка членов семьи позволит вам сравнительно быстро справиться с домашними и личными проблемами, выбрать правильную линию поведения, преодолеть трудности в общении. Не пытайтесь внести значительные перемены в романтические отношения.
7: Стрелец.
8: Несмотря на некоторые трудности и сложности, день пройдет удачно. Ваш творческий и деловой потенциал весьма велик. Это подходящий день для семейных праздников, а также любого неформального общения. Необходимость провести много времени на людях вас не пугает, а незаурядное личное обаяние поможет привлечь представителей противоположного пола.
7: Козерог.
8: День неоднозначный, вероятность достижения значительных успехов невелика. Старайтесь не проявлять излишней требовательности по отношению к любимому человеку. Ваши отношения входят в непростую фазу, когда терпение и снисходительность друг к другу становятся совершенно необходимыми.
7: Водолей.
8: День очень удачный, но вы даже самое благоприятное стечение обстоятельств склонны видеть в мрачном свете. Решительность и целеустремленность – залог профессиональных успехов и быстрого решения любых стоящих перед вами проблем.
7: Рыбы.
8: Жизненный потенциал очень высок, но на деловой активности, увы, это никак не сказывается. Отношения с близкими стабильны и приятны, можно не опасаться неприятных сюрпризов и серьезных проблем. Интуиция подскажет вам, как следует вести себя в сложных ситуациях.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд.

плачешь по ночам, ну как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит расту.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-458-66-69.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
7: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 21 августа в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 21 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 21 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

искали свое место среди звезд. А теперь смотрим под ноги и пытаемся выжить в этой грязи.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 21 августа.
6: Овен.
8: Овны потратят немало сил и времени на преодоление трудностей, которые сами же и создали. Родственники могут скептически отнестись к вашим новым идеям, оценить критически то, что вы склонны считать своими важными достижениями. Будьте терпеливы, не всегда признание даже в собственной семье приходит сразу.
6: Телец.
8: Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений. Улучшатся отношения стабильных пар. Достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.
6: Близнецы.
8: День непростой, но оставляющий шанс достичь успеха. Ваша основная задача – действовать последовательно и не менять своих целей и приоритетов. Старайтесь относиться спокойно к замечаниям родственников. Критики в ваш адрес прозвучит немало, но и в ней вы наверняка найдете элемент неподдельного сочувствия и поддержки.
6: Рак.
8: Очень высок жизненный потенциал, и нет ни одной цели, которую вы сегодня не могли бы достичь. День прекрасно подходит для отдыха, вы можете выбрать любое занятие, которое вам действительно по душе. Звезды сделают все возможное, чтобы времяпрепровождение оказалось приятным.
6: Лев.
8: У вас будет немало поводов похвастаться своими достижениями и победами, однако аудиторию следует выбирать благодарную. Нет никакой необходимости дразнить недоброжелателей. Не исключены финансовые трудности, однако это не помешает вам осуществить все свои желания. Прекрасный день для общения с родственниками.
6: Дева.
8: День незаурядных успехов и важных побед. В вашей жизни происходят заметные перемены к лучшему. Любые отношения, начавшиеся в этот день, будут длительными и серьезными. День подходит для поездок, особенно если отправиться в путь вас заставляют семейные дела.
6: Весы.
8: Правильная организация труда – необходимые условия успехов в работе. Крайне нежелательно проявлять легкомыслие, откладывать дела или доверять защиту своих интересов малознакомым людям. Вероятные проблемы в личной жизни. Основная причина трудностей в том, что вы не можете уделить любимому человеку достаточно времени и внимания.
6: Скорпион.
8: Противоречивый и беспокойный день. Поддержка членов семьи позволит вам сравнительно быстро справиться с домашними и личными проблемами, выбрать правильную линию поведения, преодолеть трудности в общении. Не пытайтесь внести значительные перемены в романтические отношения.
6: Стрелец.
8: Несмотря на некоторые трудности и сложности, день пройдет удачно. Ваш творческий и деловой потенциал весьма велик. Это подходящий день для семейных праздников, а также любого неформального общения. Необходимость провести много времени на людях вас не пугает, а незаурядное личное обаяние поможет привлечь представителей противоположного пола.
6: Козерог.
8: День неоднозначный, вероятность достижения значительных успехов невелика. Старайтесь не проявлять излишней требовательности по отношению к любимому человеку. Ваши отношения входят в непростую фазу, когда терпение и снисходительность друг к другу становятся совершенно необходимыми.
6: Водолей.
8: День очень удачный, но вы даже самое благоприятное стечение обстоятельств склонны видеть в мрачном свете. Решительность и целеустремленность – залог профессиональных успехов и быстрого решения любых стоящих перед вами проблем.
6: Рыбы.
8: Жизненный потенциал очень высок, но на деловой активности, увы, это никак не сказывается. Отношения с близкими стабильны и приятны, можно не опасаться неприятных сюрпризов и серьезных проблем. Интуиция подскажет вам, как следует вести себя в сложных ситуациях.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

lipstick and tight t-shirt. The week is over. It's 11:30. Saturday.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Время обманет, пускай. Что не вернул, придумаю. Я тебя отпускаю в рай. Обещаю, не вспомню глупо. Мне не понять тепло. Все кадры по памяти пламенем сожгу. Были бы мы, было бы все. Только я ничего не жду.

немного грустно. Я тихий, как змей, двигаюсь к ней для смены пульса. Я ловлю ее взгляд и жесты, она тает в тени, тихо ждет. Она чует мои рефлексы, дарит мне смайл.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Каждый день ты светишь, как солнце, а я как тень.

0: подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Baby, мой дирик заполнен, но без тебя, кажется, мир мой остался такой пустой.
1: Baby, люби меня, прямо как в первый раз. Baby, на криминал.
0: Baby, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 21 августа – это день памяти и поминовения жертв терроризма. Цель даты – воздать должное жертвам терроризма и лицам, которые от него пострадали. Сегодня терроризм – это мировая проблема, от которой страдают разные страны. Однако о жертвах часто забывают, и игнорирование их прав может иметь для них серьезные последствия. Немногие государства располагают ресурсами или могут удовлетворить нужды пострадавших, что необходимо для их реабилитации и интеграции в общество. Кстати, в России ежегодно 3 сентября также отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В нашей стране сегодня отмечают День офицера России. Дату выбрали как канун празднования Дня государственного флага Российской Федерации, который проводят 22 августа. Офицерский состав – это лицо государства, ее основа и опора. От профессионализма, опыта и грамотной тактики командиров зависит не только дисциплина и порядок, но и готовность к выполнению поставленных задач. А это значит, что в руках офицеров находятся безопасность и спокойствие страны. Также 21 августа 1967 года Магаданская область была награждена орденом Ленина за успехи в хозяйственном и культурном строительстве. Само собой, на первом месте были жилые дома, их обслуживание, а также образовательные и медицинские центры. Но кроме этого, в городе уже были построены и открыты все самые узнаваемые элементы – телевышка на Комсомольской площади, городской парк, а также кинотеатры и драматический театр. А еще сегодня отмечается День поэта. Мастера рифмовать слова и складывать из них произведения появились еще в древности. Считается, что самые первые стихи были написаны в 23 веке до нашей эры жрицей и принцессой Энхедуана, дочерью основателя аккадского царства Саргона. Находилось оно в Западной Азии в долине рек Тигр и Евфрат. Стоит сказать, что за всю нашу историю знаменитых поэтов хватало, однако большинство литературных изданий выделяют золотую пятерку. Это Уильям Шекспир, Гомер, Данте Алигьери, Александр Пушкин и Байрон. Как писал Оскар Уайльд, нет греха, кроме глупости, так что бороться с ней и узнавать что-то новое продолжим в следующий раз в «Машине времени».
0: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Фирони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт, 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
10: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске какие изменения для бизнеса и ЖКХ ожидаются осенью? Что грозит хозяину жилья за скрытую видеосъемку? И кто в большой пятерке сейчас наиболее популярен для зимнего отдыха? Подробности далее. Положительные изменения для предпринимателей произойдут уже с 1 сентября, рассказал ОТР член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, уточнив, что с этой даты самозанятые граждане смогут на равных условиях включать автолавки в общую схему размещения, а владельцы частных земель получат больше свободы в организации торговли. Парламентарий подчеркнул, что это важный шаг к снижению бюрократии и поддержке малого бизнеса. Кроме того, в сфере жилищно-коммунального хозяйства ужесточат требования к управляющим компаниям. Теперь для получения лицензии необходимо будет подтвердить наличие квалифицированных специалистов с образованием и необходимым обеспечением, что позволит повысить качество услуг для жителей многоквартирных домов. Законодательство не предусматривает наказание за видеонаблюдение в частном жилье, однако установившего камеры хозяина квартиры и следящего за арендаторами можно привлечь к ответственности по нескольким статьям, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Елена Рудакова, уточнив, что покупатели шпионских устройств могут отправиться в тюрьму на срок до 4 лет. К тому же это может нарушать требования о неприкосновенности частной жизни, если камера установлена в ванной или спальне. При этом преступлением считается уже сама запись, даже если хозяин квартиры нигде ее не распространял. Поэтому с людей, которые могут попасть в объектив, нужно всегда брать согласие на съемку и предупреждать их об этом, заключила юрист. Большую пятерку популярных направлений для зимнего отдыха формируют в этом году Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и Египет. Об этом НСН рассказал гендиректор туристической компании Дмитрий Арутюнов, отметив, что цены на зарубежные туры в последние месяцы повысились из-за курса рубля, однако поездки в так называемый низкий сезон остаются доступными. Например, неделя в Египте на двоих обойдется в 120-130 тысяч рублей. Арутюнов подчеркнул, что пик цен на отдых приходится на август. В сентябре уже можно будет найти туры дешевле, однако за них по-прежнему придется заплатить больше, чем за весенние поездки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
5: Ну вот и она, пятница у нас, что уже приятно, 21 августа, и это, конечно, немного грустно, но в любом случае просыпаемся на Карибу Арт, и, кстати, для тех, кто начинает день не с кофе, а с энергетиков, сразу плохая новость. На 25 лет, между прочим, сокращается жизнь, если пить по баночке энергоса в день. Об этом недавно рассказали врачи, правда, стаж питья должен составлять 10 лет. Ну, а в любом случае, думаю, напитки для пятницы должны быть немного другие, хотя пока для этого рановато. В начале 9 часа с тобой Гусаков, давай шевелить утро.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.
14: Yo, that's the specs for DJ Nasty for Circle Rocks. And that's B-Boy to the fullest, DJ to the

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 21 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

Пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Педальтоник – это человек, который не различает педали газа и тормоза.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-5602.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Даша, заплачь.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: как не переплачивать банкам за ипотеку, что делать девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, и какие квартиры отпугивают арендаторов. Подробности далее. Многие заемщики годами переплачивают банкам просто потому, что верят в распространенные мифы об ипотеке. Например, не понимают механику работы процентов при досрочном внесении средств или копят крупные суммы, опасаясь вносить по чуть-чуть. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиана Овечкина, отметив, что многие верят в легенду о том, что досрочный платеж нужно вносить строго в день по графику, иначе сгорят проценты. На самом деле никаких сгоревших процентов не существует, потому что банк начисляет их каждый день за фактическое пользование деньгами. Если вы вносите их ровно в дату ежемесячного платежа, вся сумма сверх графика уйдет прямо в тело основного долга, потому что текущие проценты за месяц вы уже закрыли обязательным платежом. Таким образом, выгоднее всего вносить досрочный платеж сразу после списания основного, в тот же день или на следующий. Выпускники 9 классов, не сдавшие ОГЭ или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. При этом у выпускников также сохраняется возможность продолжить освоение программы основного общего образования. Любую квартиру на съем можно сделать привлекательнее за счет нескольких правил, о которых «Комсомольской правде» рассказала специалист по оформлению дома Гузеля Гареева, отметив, что для начала нужно разобрать так называемый визуальный шум из хлама и спрятать личные вещи хозяев, чтобы арендатору подобное не напоминало о том, что дом является чужим. Затем важно сделать привлекательное фото всех помещений – коридора, жилых комнат, кухни, ванной, туалета, лоджии, балкона. Дополните снимками вида из окна, двора, холла с лифтом. Недвижимость со снимками плохого качества смотрят почти в два раза реже. Также потенциальных жильцов отталкивает бабушкин ремонт, так называют сильно устаревший дизайн. Помимо этого, проблемными являются неудачная планировка, удаленность от центра и пустые помещения без декора. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Но кто забирает релизную пятницу? Вопрос пока открытый, учитывая ранний час и обилие новинок, выводы делать пока рано, но в любом случае тем лучше для нас. Претенденты на это звание Sony Fader и Becky Hill на Cariboard с работой Say Something открыли 10-й час. Продолжит его, кстати, со своим релизом Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Здесь Гусаков, и погнали заценим.
1: Знаешь,

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
2: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99, Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Первое магаданское радио представляет.
7: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
9: Карибу Арт. 100

0: Лже-проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 21 августа в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 21 августа.
3: Овен.
2: Овны потратят немало сил и времени на преодоление трудностей, которые сами же и создали. Родственники могут скептически отнестись к вашим новым идеям, оценить критически то, что вы склонны считать своими важными достижениями. Будьте терпеливы, не всегда признание даже в собственной семье приходит сразу.
3: Телец.
2: Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений. Улучшатся отношения стабильных пар. Достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.
3: Близнецы.
2: День непростой, но оставляющий шанс достичь успеха. Ваша основная задача – действовать последовательно и не менять своих целей и приоритетов. Старайтесь относиться спокойно к замечаниям родственников. Критики в ваш адрес прозвучит немало, но и в ней вы наверняка найдете элемент неподдельного сочувствия и поддержки.
3: Рак.
2: Очень высок жизненный потенциал, и нет ни одной цели, которую вы сегодня не могли бы достичь. День прекрасно подходит для отдыха, вы можете выбрать любое занятие, которое вам действительно по душе. Звезды сделают все возможное, чтобы времяпрепровождение оказалось приятным.
3: Лев.
2: У вас будет немало поводов похвастаться своими достижениями и победами, однако аудиторию следует выбирать благодарную. Нет никакой необходимости дразнить недоброжелателей. Не исключены финансовые трудности, однако это не помешает вам осуществить все свои желания. Прекрасный день для общения с родственниками.
3: Дева.
2: День незаурядных успехов и важных побед. В вашей жизни происходят заметные перемены к лучшему. Любые отношения, начавшиеся в этот день, будут длительными и серьезными. День подходит для поездок, особенно если отправиться в путь, вас заставляют семейные дела.
3: Весы.
2: Правильная организация труда – необходимые условия успехов в работе. Крайне нежелательно проявлять легкомыслие, откладывать дела или доверять защиту своих интересов малознакомым людям. Вероятные проблемы в личной жизни. Основная причина трудностей в том, что вы не можете уделить любимому человеку достаточно времени и внимания.
3: Скорпион.
2: Противоречивый и беспокойный день. Поддержка членов семьи позволит вам сравнительно быстро справиться с домашними и личными проблемами, выбрать правильную линию поведения, преодолеть трудности в общении. Не пытайтесь внести значительные перемены в романтические отношения.
3: Стрелец.
2: Несмотря на некоторые трудности и сложности, день пройдет удачно. Ваш творческий и деловой потенциал весьма велик. Это подходящий день для семейных праздников, а также любого неформального общения. Необходимость провести много времени на людях вас не пугает, а незаурядное личное обаяние поможет привлечь представителей противоположного пола.
3: Козерог.
2: День неоднозначный, вероятность достижения значительных успехов невелика. Старайтесь не проявлять излишней требовательности по отношению к любимому человеку. Ваши отношения входят в непростую фазу, когда терпение и снисходительность друг к другу становятся совершенно необходимыми.
3: Водолей.
2: День очень удачный, но вы даже самое благоприятное стечение обстоятельств склонны видеть в мрачном свете. Решительность и целеустремленность – залог профессиональных успехов и быстрого решения любых стоящих перед вами проблем.
3: Рыбы.
2: Жизненный потенциал очень высок, но на деловой активности, увы, это никак не сказывается. Отношения с близкими стабильны и приятны, можно не опасаться неприятных сюрпризов и серьезных проблем. Интуиция подскажет вам, как следует вести себя в сложных ситуациях.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.
4: яркие звезды.

0: Стадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Не спалиться — это главная задача ведьм средневековья.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в Адамант. Ведь Адамант – перевозчик надежный. Адамант – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки. Индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404, 211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
6: Удачный шашлык в мясном номер 1. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5. Кольцевая 15. Пролетарская 77А.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
10: Даша, запомни.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
5: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
4: Все просто с «Магадан Энерго».
2: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске что важно помнить в госуслугах, сколько времени осталось до подачи заявления на новую семейную налоговую выплату и как обманывают на курортах. Подробности далее. Аккаунт на госуслугах – это уже не просто личный кабинет для записи к врачу или оформления документов. Через него можно получить доступ к большому объему персональных данных и различным электронным сервисам. Однако люди нередко сами ставят свой аккаунт под угрозу, даже об этом не подозревая, предупредил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Так, заходя в госуслуги с рабочего компьютера, чужого ноутбука или планшета родственников, многие забывают выйти из учетной записи после завершения работы. Иногда браузер предлагает сохранить пароль, и человек автоматически соглашается. В результате доступ к личному кабинету может остаться на устройстве, которым продолжают пользоваться другие люди. Поэтому после использования чужой техники важно выйти из аккаунта, удалить сохраненные данные для входа и периодически проверять, не остались ли активные сеансы на устройствах, которыми человек больше не пользуется. Заявление на новую семейную налоговую выплату можно подать до 30 сентября включительно, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, напомнив, что на нее могут рассчитывать родители двух и более детей до 18 лет, либо до 23, если ребенок обучается очно, а также если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов и имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Размер выплаты рассчитывается как разница между НДФЛ и налогом по льготной ставке 6%. Есть несколько мошеннических схем, которые помогают злоумышленникам обманывать доверчивых граждан на отдыхе, рассказал в интервью газете.ру член общественной палаты Вадим Виноградов. Так, на курортах и пляжах предлагаются бесплатные услуги, вроде пробы фруктов и плетения косичек с последующими требованиями оплаты. Также следует остерегаться неофициальных организаторов водных развлечений без страховки и лицензий, обманывают отдыхающих и при помощи якобы найденных украшений под ногами с требованием вознаграждения. Кроме того, популярна такая мошенническая уловка, как ведущая на фишинговый сайт QR-коды на пляжных лежаках и зонтах. По словам Виноградова, оплачивать их нужно только через кассу пляжа или приложение. Также лучше не давать телефон в чужие руки, не устанавливать приложение по, опять же, QR-кодам из мессенджеров и не подключаться через открытый Wi-Fi к интернет-банку. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

от создателя танцев под Шаде, кстати, до сих пор номер один в чарте Яндекс.Музыки, а у нас спектакль от Баиндия в начале 11-го, последний релиз этого лета от музыканта, так что в творческом плане лето для него закончилось, наша на недельку с хвостиком еще продлится, так что предлагаю пользоваться моментом. Summer Wipe от Нэти Томпсон дальше, с тобой Иван Гусаков и Кари Буарт.

0: Ура, стоп.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож, оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
6: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 21 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в пятницу преимущественно без осадков, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 19 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
4: Я тебя не люблю, я тебя обожаю, если ты далеко, очень-очень

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Лимонничать, нежничать, любезничать.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
1: Даша, заплачь.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
6: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.